0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Я боюсь звонков в 5 утра, когда кто-то мне ломится в дверь. Кто-то скажет, что вам пора одеваться, да побыстрее. Кто-то дверь толкнет сапогом и шинели стряхнет на пол снег. Это вспомню все я потом. Закричать так хочется, нет. А за стенкой встанут сыны, хотя спать им надо еще. Не до сна.

тебя обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину. Детям после все.

до машины путь метров пять. Для меня шел длиною в год. Интересно, за что ж опять я попал в такой

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страж.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

палат. Советская малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала нет. Поймали того супчика, забрали чемодан, забрали деньги, франки и жемчуга стакан. Мы сдали того фраера войскам НКВД.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я приехал сюда, захотел миллион.

властей. Я не вижу семью, без меня моя дочь подрастает. В одиночестве ем, в одиночестве пью, не заснуть, хоть уже расцветает. Прокурор и судья не дождутся меня, не понять им, что я невиновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всяких хреновин. Мне лицо поменять предлагали врачи, имя, паспорт, узоры ладоней. И тогда лишь о прошлом своем замолчи, навсегда ты уйдешь от погони. Не хочу, не хочу

ответа поручусь, заметая следы. Третий день проживаю я в Чили, мне пока что везет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: влюблено. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: много. Шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

и случайно, и вообще несерьезно. Это все не так просто, как раньше казалось. Это, видимо, просто меня не касалось. Но лишь только коснулось, все сразу случилось. Ты в ответ.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но в Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я куда-то все шел не туда. Что-то было, но не было цели до того,

Давай считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. А не то бы 7 дней на неделе. Все бы врал я.

Я куда-то все шел не туда. Но если б знали мы все и умели, скучно было бы жить.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Потребности армии в личном составе полностью удовлетворены. За полгода контракты с Минобороны подписали около 200 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В частности, по его словам, удалось набрать хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. Туда на службу поступили около 40 тысяч военнослужащих. При этом более 16 тысяч россиян за это время отправились в зону СВО добровольцами. В мобилизации нет никакой необходимости, подчеркнул Медведев. Количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое, с 60 до 30, из-за конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил почетный президент Американской международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум. По его словам, контакты между такими городами сейчас носят эпизодический характер и поддерживаются преимущественно по инициативе американской стороны. Активное развитие связи между советскими, а затем российскими и американскими городами происходило в 80-е и 90-е годы. Муниципальные и общественные обмены рассматривались как один из инструментов преодоления наследия холодной войны. Старшеклассники с 1 сентября следующего года будут изучать 5 предметов по обновленным программам. Речь о физике, химии, биологии, математике и информатике, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. Доля жилья в аренде среди недавних новостроек столицы достигает 70%. Речь о комплексах с апартаментами в Москва-Сити, районах Филевский парк и Хорошовский. Кроме того, значительный объем съемного жилья сосредоточен в панельных домах внутри Садового кольца. Там доля арендных квартир составляет 30-40%. Это, например, Новый Арбат и Большая Полянка, рассказали РИА Недвижимость аналитики. Кроме того, в жилых комплексах комфорт-класса в Очаково-Матвеевском, Текстильщиках, Гальянове и Солнцеве доля сдаваемого в аренду жилья достигает 35-45%. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну вот оно, ключевое с утра, и сразу же очень важные мысли. Алексей Брянцев и Елена Касьянова недолюбили. Понятно, сюжет не получил развития, а вот недосказали. Ох, как это важно. Господа хорошие, ну не умеет никто мысли читать, поэтому пока вами не сказано, для другого человека, для близкого, для знакомого, незнакомого, не имеет значения, не существует. Поэтому я всем вам желаю здравствовать, прекрасного дня в нашей компании. Искренне желаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ради настоящей истории любви, ну, действительно стоит пойти на какие-то уступки, и даже если... Ну все, накал страстей просто тарантиновский или итальянский. Кто-то первый же должен пойти навстречу. Ну, пусть это будет музыка на волнах душевного радио.

0: просто шутка.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Мже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка.

Сергей Любавин, а счастье? Кстати, счастье у нас в мелочах, в путешествиях и во впечатлениях. Ну, как на мой взгляд. За всем этим отправляемся принять участие в бархатном шансоне с 24 по 30 октября. Титаник Делюкс Гольф Белек – это место проведения. Турция, Средиземноморское побережье. И Сергей Любавин там будет, Михаил Шуфутинский и другие наши звезды. 12+, возрастное ограничение, подробности на нашем сайте.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Кого-то обжигает страсть, а меня изнутри испепеляет вопрос к вам, наши драгоценные. Вот скажите, вы как общаетесь с нейросетями, с искусственным интеллектом, с голосовыми помощниками, которые используют эти модели? Сложно, конечно, но можно. Что подтолкнуло? Это масса видео, где один искусственный интеллект общается с другим. Но мы-то по-другому мыслим. Рассказывайте, какой у вас опыт? Обманывает, не обманывает? Пишите.

0: При слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370 09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Экономика России остается открытой. Страна активно торгует почти со 180 государствами мира. Об этом рассказала РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвития Виктория Идрисова. Она отметила, что вектор внешнеторговой деятельности сильно изменился. Еще 5 лет назад более половины товарооборота России приходилось на западные государства, прежде всего страны Европы. Сейчас эта доля упала до 20%. Большее значение играют страны Азии, Африки и Латинской Америки. Львиная доля товарооборота приходится сегодня на Китай, Индию и Турцию. Министерство транспорта намерено сделать поездки в такси для семей с детьми дешевле. Ведомство разрабатывает соответствующие изменения в законодательство, сообщает РИА Новости. В министерстве напомнили, что с 1 июня в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. По результатам эксперимента власти рассмотрят возможность расширить его на другие регионы. В Госдуме хотят обязать рестораны обеспечивать посетителей бесплатной водой. С инициативой выступил зампред Думского комитета по экономической политике Михаил Делягин. Он обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову. По словам депутата, сейчас многие точки общепита устанавливают завышенные цены на питьевую воду. Ранее стало известно, что кафе и рестораны стали чаще сокращать ассортимент блюд, чтобы компенсировать рост издержек и нехватку персонала. За последний год некоторые заведения уменьшили меню примерно на 17-20%. Численность амурского тигра в России с 2013 года выросла почти вдвое и составляет сегодня не менее 750 особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. Увеличить популяцию помогла системная работа, включая создание особо охраняемых территорий, борьбу с браконьерством и подкормку животных. Каждый тигр в России стоит на учете. Мониторинг ведется по следам, фотоловушкам и генетическому анализу. Сегодня отмечается Международный день тигра. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

не будет, и мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезд.

не упадет. Не надо горьких продолжений. Пусть эта капля будет мед.

0: Новый музыкальный час Александр Васильевич Новиков открыл. С вами на волнах душевного радио Денис Денисов. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, в конце минувшего часа поднял я тему общения вашего с искусственным интеллектом. И вот буквально спросил, и тут же получите новость. Открылся первый ИИ-ресторан. Но, насколько мы знаем, эти самые помощники подхалимничают, лукавят, иногда даже обманывают. Расскажите о своем опыте общения с ними. Пишите 909-955-103.0.
1: Ты надежда моя и опора, ты любовь моя

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на котором

0: ждет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, что мы имеем? Вопрос, который я задал, это опыт вашего общения с искусственным интеллектом, голосовыми помощниками. Каков он? Положительный или же ловили на подхалимстве, обмане и прочее? Да и как? Как это все происходит? Вот Светлана из Алексина рассказывает, что пользуется умной колонкой для того, чтобы слушать радио Шансон, ну и иногда кое-что спрашивает. А еще фотографии генерировала. Оценили. Надежда Устинова в целом не приемлет это общение. Что ж, в некоторых моментах я вас поддерживаю. Над морской.

0: Радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Если мы вместе, не очень-то по...

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне проблем с топливом на заправочных станциях предприимчивые блогеры всех мастей начали рассказывать о том, что бензин можно произвести чуть ли не в домашних условиях. Сразу скажу, идея так себе. Бензин – это результат сложнейших технических процессов. На МПЗ сырье проходит 5 этапов со страшными названиями – ректификацию, каталитический крекинг, реформинг, гидроочистку и лабораторный контроль качества. Без всего этого никакой магии не выйдет. По рецептам блогеров можно получить максимально сомнительную жижу с тяжелыми фракциями, смолами, кучей примесей и моментально всем этим убить двигатель автомобиля. И да, манипуляции с углеводородами невероятно опасны. Пары легко воспламеняются от любой искры, даже от включения электрочайника. Так что если вы не владеете НПЗ, лучше заехать на заправку и 15 минут подождать своей очереди. Это самая невероятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ходьба, это хорошо. Ходьба помогает и моторчику работать, да и ножкам нашим лимф качать и прочее. Да и воздухом дышать, и общаться, что, собственно, нам и говорят ваши сообщения. За личное общение, а это современный люкс. Никакие искусственные интеллекты, агенты и псевдопомощники не смогут этого заменить. Поддерживаю, жму руку каждому, кто написал нам сообщение. Спасибо вам.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Я думаю, вы прекрасно знаете, почему лекарства горькие. Но если вдруг не задумывались, я тогда приоткрою эту занавесу тайны. Дело в том, чтобы мы не переборщили с ними. Или случайно, когда что-то взяли и поняли, это нужно аккуратненько употреблять. А есть лекарство, которое приятно и на вкус, и помогает, и принимать можно без ограничений. Это музыка на волнах радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел-Авто».
4: Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Об этом и не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На платной трассе Москва-Санкт-Петербург открыли два крупных электрозарядных комплекса. Они находятся на территории многофункциональных зон дорожного сервиса недалеко от Солнечногорска. На московском направлении работают 13 зарядок, на петербургском — 14. Кроме станции быстрой зарядки есть длительные. Подходят для тех, кто останавливается на ночевку в отеле. Также есть отдельная станция повышенной мощности для электробусов. Со временем подобные комплексы появятся и на других крупных российских трассах. Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Представители Национальной страховой информационной системы заявили, что все технические работы завершены. Обмен данными между всеми системами налажен. Это значит, что уже в ближайшее время камеры могут начать штрафовать за езду без страховки. Риски ошибок при этом сохраняются. Поэтому не исключено, что на первом этапе проверять будут не всех, а только нарушителей. Превысил скорость — дополнительно проверили наличие полиса. Если нет страховки, придет штраф еще и за это. Количество аварий с участием велосипедистов растет. В первом полугодии госинспекция зафиксировала почти 3000 таких ДТП. В сравнении с прошлым годом аварийность выросла на 24%. Основная причина ухудшения статистики – рост количества велосипедов на дорогах. Отдельных дорожек до них практически нет. Водителям стоит быть особенно внимательны при выезде со двора или парковки. Велосипед может появиться неожиданно. Также будьте осторожны вблизи пешеходных переходов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел-Авто».
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел-Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В России снова увеличена численность армии. Президент страны подписал указ, который увеличил штатную численность армии на 27 тысяч человек. Поясняется, что решение принято в связи с созданием военно-строительных подразделений. Указ вступает в силу с 1 августа 2026 года. Добавлю, что Владимир Путин в третий раз за полгода увеличил штат армии. Оперштаб Карелии еще раз призвал автозаправочные станции увеличить лимит бензина до 40 литров. Напомню, власти Карелии на прошлой неделе заявили об увеличении лимита на отпуск топлива до 40 литров на региональных заправках, но на сегодняшний день этим рекомендациям последовали далеко не все АЗС. По информации Минпромторга, это связано с тем, что решение о повышении лимитов Карелии рассматриваются в головном офисе Роснефти, где в данный момент решается вопрос. Ранее власти Карелии заявили, что для стабилизации ситуации усилена логистика, увеличено число бензовозов от Роснефти. В регионе работают 52 АЗС. Особое внимание уделяется северным районам. В Костомукше без вести пропал 37-летний Александр Верховский. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел в лес вчера и не вернулся. Его приметы – рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю толстовку, темную футболку, темные спортивные штаны, зеленые сапоги и бело-голубую кепку. Любые сведения о его возможном месте пребывания необходимо сообщить по телефону 112. В предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленер и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукше солнечно, воздух прогреется до плюс 25 градусов, ветер до 11 метров в секунду, но по прогнозам синоптиков, велика вероятность грозы. К этому часу у меня все новости, Элвис покинул здание.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы. Вы на волнах радио «Шансон». С вами Денис Денисов.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кого

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну что же это за такой дорогой, если он даже не подозревает, что она, та самая дама, единственная и неповторимая. Ну хорошо, хоть Екатерина Голицына этот вопрос подняла в песне, ну хоть и не вчера, но все равно он актуальный. Мы же знаем, что каждый из наших слушателей, он особенный. Да, объединяет нас душевная музыка. Любимый жанр, шансон, но по сути... Мы и собеседники интересные, и талантов у нас много.

попался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха, парень, хоть куда!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

0: нашей карете радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
0: Радио «Шансон».
1: Москва, 103.0 FM.

я есть друган, он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

не спал, и при этом ему хоть бы хны. А мимо девушка идет, он встает, и вторая идет, и он встает, и четвертая идет.

У меня есть друган, он большой хулиган. Кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, не

Вежливость, этикет – это те самые правила, которые добавляют вам, в принципе, очков, когда вы появляетесь где-то вместе незнакомым. И даже ваши близкие будут замечать изменения, если вдруг вы будете вводить какие-то новые правила в поведении. Ну а что? Вежливость – это, знаете ли, язык изысканный.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, как минимум, для сравнения и сверки выберем время. По Москве сейчас 9:49, и в скором времени уже приблизимся к обеду. Да, скажете вы, только день рабочий начался. Ну и что? О приятном, о хорошем тоже нужно думать. Кстати, экватор-то недели уже вот он. И что? Микроотпуск близко. Главное, чтобы он был в компании «Радио Шансон».

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Свыше 43 тысяч мигрантов выдворили из России в первом полугодии. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До прошлого года выдворение применялось исключительно по решению суда. В феврале 2025-го вступил в силу федеральный закон, который наделил МВД правом принимать такие решения во внесудебном порядке. На прошлой неделе был принят закон, который более чем в два раза расширил перечень правонарушений, предусматривающих выдворение. Студенческие семьи с сентября смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы обязаны публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, а также создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев. Речь о семьях, в которых оба супруга, студенты в возрасте до 35 лет включительно, обучающиеся по программе среднего профессионального или высшего образования. Только 16% сделок на рынке жилой недвижимости России проходят с частными домами. Остальные 84% приходятся на квартиры, сообщили газете «РУ» аналитики. При этом в ряде регионов сделок с частными домами намного выше, чем в среднем по стране. Например, в Чечне 50%, в Дагестане 49%, в Калмыкии 39%. Все это регионы с высокой долей сельского населения. Минимальные показатели ожидаемо в Москве и Санкт-Петербурге, где почти нет частного сектора. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Чтобы счастливому куда-то двигаться, нужно быть как минимум здоровым. Боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности – коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. Нейроклиника. Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах радио Шансон. И прямо сейчас Стас Михайлов будет нашим проводником к Белой реке.

еду я домой на маршрутке. Или я лечу, лечу, лечу, лечу домой с облаками. Могут нас с тобой часы разделить.

Артур Денко, «Сердце выбрало тебя». И знакомо нам это состояние, когда еще непонятно, а мы будто ощущаем магнит в человеке, которому тянет. Ну что ж, доверяйте своему сердцу. Оно, по большей части, гораздо более мудрое.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Итак, звук рынды возвестил о том, что сейчас все навострили ушки и слушают радио «Шансон», те, кто оставлял заявки, да и даже просто любопытствующие, потому что вопросы интересные, увлекают и захватывают. Ну, а мы выбираем номер из тех счастливчиков, которые зарегистрировались. Но нет, они не только счастливчики, они еще и смельчаки. На сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта» и хотят попытать удачу и отправиться в круиз. На лайнере «Астория Гранде». Чудо чудесное, диво дивное. Пришла пора нам набрать номер заветный, случайным образом выбранный. Познакомиться с тем, кто окажется на той стороне трубочки. Алло, здравствуйте. Радио «Шансон», Денис Денисов.
2: Да, здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
2: Меня зовут Ирина.
1: Очень приятно. Ирина, у вас прям чудесное настроение. Что, не ожидали, что мы вам позвоним?
2: Конечно, не ожидала.
1: Ай, ну все, счастье, радость, вот оно. Итак, вы в отпуске трудитесь? Не отвлекаем?
2: Нет.
1: Ха, конечно, радио «Шансон» не отвлекает. Это очень нам приятственно. Напомню, что же нам предстоит с вами сделать. Ответить на 3 вопроса за 1 минуту. На каждый вопрос я даю варианты ответов, чтобы или помочь, или запутать. Тут уж не знаю, кому как выходит, получается. Вы готовы?
2: Готова.
1: Ну и чудесно. Даю таймер.
3: Время пошло.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов в своей песне предупреждают: раз женился, и продолжите строчку. Терпи, плати, не вой.
2: Не вой.
1: Зафиксировали. А в каком из этих фильмов не снималась Ирина Муравьева? Самая обаятельная и привлекательная — «Карнавал, собачье сердце».
2: Сердце собачье.
1: Принято. Как называется историческая часть Стамбула, где находится Голубая мечеть и Айя София? Султан Ахмед, Бейоглу или Бишикташ?
2: Первое, по-моему.
1: Султан Ахмед. Бейоглу, Бишикташ. Первое – это Султан Ахмед.
2: Бейоглу.
1: И Бишикташ. Так, времени совсем чуть-чуть, принимайте.
2: Бишикташ.
1: Вы третий вариант сейчас называете. Бишикташ, Бейоглу или Султан Ахмед. Вы успокойтесь. Стамбул, Голубая мечеть, Айя София. Давайте окончательный ответ, мы пробежались по всем. Ну?
2: Второе.
1: Бейоглу.
2: Да.
1: Слушайте, ну вот как у меня получается запутать? Вы же правильно сказали, Султан Ахмед. Ну как так? А потом взяли и перепрыгнули. Всячески пытался вас отвести от этого выбора вашего. Но вы настойчивы оказались. Ладно, это все на самом деле детали, мелочи. Кому-нибудь приветы будете передавать?
2: Да, передаю привет своему любимому супруге Диме.
1: Так.
2: И желаю, чтобы все было у него хорошо. Я тебя люблю, Димочка.
1: Ой, как прекрасно. С утра, да пораньше, да такое признание. Ну, чудное. Вам спасибо. И спасибо, рассказывайте большое всем друзьям и знакомым, что действительно радио «Шансон» звонит. Договорились?
2: Спасибо вам большое.
1: Вам спасибо. Ну, господа хорошие, свои желания, свои решения четко нужно доносить и стоять на них до конца.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ну а что, накапливается и усталость, и печаль, и грусть. И даже мужчинам иной раз нужно всплакнуть. От счастья, к примеру. Но слезы-то от счастья тоже соленые. Это мы помним из слов Сергея Куренкова. Правда? Мудрость житейская. Шансонь-то скрыта. Еще какая. Тамара Кутиза сейчас о чем нам расскажет? Давайте послушаем.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Дефицит кадров в российском здравоохранении сильно сокращается благодаря программам поддержки специалистов. Это, например, земский доктор, земский фельдшер, а также дополнительные социальные выплаты в первичном звене и многое другое, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По ряду населенных пунктов еще сохраняется дефицит, однако в ближайшие 2-3 года ситуация начнет меняться в лучшую сторону, уверен министр. Он также сообщил, что с этого года в программе ОМС появился набор исследований по старению. Врач оценивает риски возникновения заболеваний и проводит скрининговые исследования. Некоторые регионы начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Российский рынок производства сыров столкнулся с проблемами из-за недостаточных продаж. Продукции выпускается слишком много для внутреннего рынка. Вынужденное снижение цен приводит к убыткам компаний, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальный союз производителей молока. На этом фоне количество новых предприятий в отрасли падает. Выпуск сыров в стране начал расти после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. Тогда ввели ограничения на ввоз большинства европейских сыров. Однако к этому году рост замедлился даже у крупнейших участников рынка, столкнувшихся с перепроизводством. Поставки за рубеж носят ограниченный характер, а экспорт белорусской продукции в Россию увеличивается, что дополнительно давит на цены. Номера в российских гостиницах подешевели в бархатный сезон на 9% по сравнению с прошлогодними показателями. В сентябре-октябре 2026 средняя стоимость размещения составляет 6200 рублей. Наиболее заметное снижение цен наблюдается в пятизвездочных отелях сразу на 17%, до 17,5 тысяч за ночь, сообщает РИА Новости. Количество заказов практически не изменилось. Загородные отели можно забронировать в бархатный сезон в среднем за 10 600 рублей. Гостевые дома обойдутся в 3,5 тысячи. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: И действительно хочется прямо сейчас, да по набережной, в развалочку, уверенным шагом, с легкой улыбкой и прищуром. Но в столице сейчас пасмурно, и особо такого желания плюс 17 прогуляться почему-то нет. Зато какое увлекательное путешествие по волнам радио «Шансон». Всегда нравится. Денис у микрофона. Здравствуйте.
1: Наша жизнь — река,

плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

мне твое плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут вверх.

Ку-ку. Ну, это же по факту гимн. Гимн любого лета. Ну, и весны, и частично осени. Зимой тоже, конечно, поют, но да, там другие ритмы, чтобы согреться. А так, на рыбалку, да костерку, милое дело. А когда в приемнике шансон, ха, так это ни хвоста, ни чешуи.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все мы с нетерпением ждем новый отечественный кроссовер «Лада Азимут». А он тем временем прошел одно из своих важнейших испытаний – боковой удар о неподвижный столб на скорости 32 км в час. Краш-тест провели по всем самым жестким мировым стандартам. Не буду томить и сразу скажу, что «Азимут» не подвел. Все системы сработали как по нотам. Ремни натянулись вовремя, боковые подушки и впервые появившиеся на «Лада» шторки раскрылись точно в срок. Даже система «Эра ГЛОНАСС» не растерялась, моментально включила аварийку и передала данные экстренным службам. Дверные замки тоже послушно разблокировались, утечек топлива не случилось. Датчики, установленные на манекене, показали, нагрузка на голову составила всего 38,4% от предельной, а остальные части тела и вовсе остались в зеленой зоне. Добиться такого результата помогли программируемые зоны деформации, крепкий каркас из высокопрочной стали и множество дополнительных систем. Серийное производство кроссовера стартует в третьем квартале текущего года, а продажи запустят в четвертом. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Этой песни Александр Маршал, ну, прямо-таки залез в душу. И там какие-то струны задел потаенные, и все. Лирика? Да. А без нее никуда. Отвлечемся чуть-чуть. В компании Ярослава Сумишевского.

0: любить обещал. Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

красив букет, яркий свет, красивый вечер накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это со мной?

потерь, а просто я завожу с тебя, касаясь.

Веселые разбитные воровайки в эту пятницу будут в гостях у Ксении Стриж в живой струне. 31 июля, 20:00 по московскому времени. Не пропустите. Обязательно, обязательно. И наверняка это будет интересно. Мне, кстати, тоже очень хочется поскорее пятницу приблизить. Именно по этому поводу.

0: Samsung Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов.
3: Дорожников в Карелии оштрафовали за отсутствие разметки на трассе Кола. Нарушение содержания участка дороги выявил инспектор Госкомитета Республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. На 3-километровом участке трассы в районе Сегежа отсутствовала белая разметка. Подрядчик нарушение устранил, но за нарушение сроков нанесения горизонтальной разметки к подрядной организации будут применены штрафные санкции. Пропавшего в Костомукше ягодника нашли. Пропавший вечером 27 июля мужчина найден живым, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Он ушел в лес и заблудился. О своих блужданиях костомукшанин сообщил родственникам по телефону. Мужчину искали специалисты МВД, поисково-спасательная служба, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Вчера поиски продолжались до часу ночи. Пропавший мужчина вышел сам около 7 утра. Руководителю коммерческой фирмы в Костомукше грозит штраф за задержку зарплаты сотруднику. Работник пожаловался в прокуратуру. В ведомстве сообщили, что зарплата выплачивалась сотруднику коммерческого предприятия с постоянными задержками. Кроме того, при увольнении полный расчет работнику вовремя не сделали. Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила административное дело. Руководителю теперь придется заплатить штраф 20 000 рублей. Добавлю, что после вмешательства прокуратуры работник получил все деньги, которые ему были должны. Центр внешкольной работы предлагает 4 бесплатные путевки для детей, обучающихся с 5 по 8 классы по программе «Дети Арктики» на 4-ю смену в санаторий «Глобус» в Краснодарском крае, поселок Витязево. 4-я смена будет проходить с 8 по 28 августа. Всю необходимую информацию можно получить по телефону Центра внешкольной работы 70605 или непосредственно в СВР. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше от +17 до +20 градусов. Без осадков. Легкий ветер до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

когда в душе живет любовь, но это же прекрасно. Мы сразу же видим все краски мира и удивляемся, насколько эта палитра богата. Угу. Так что раскройте двери своего сердечка и впустите в него. Любовь, она имеет разные проявления, в том числе и музыкальные. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте. Здравствуйте.

снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Но вы уж не забывайте говорить своим ненаглядным о своих чувствах. Почаще. Да-да-да-да-да. Признавайтесь, какие-то комплиментики отвешивайте, но конкретика здесь важна. Не просто такой, сегодня как ты замечательно выглядишь. Это сразу наталкивает на мысль, а вчера что плохо? Девочки, они такие. Так что не давайте им мыслить двойственно или даже тройственно. Берегите себя.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто...

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Извини, просто я устал, и мне нужно отдохнуть. Поэтому я отправлюсь 14 ноября в Лайф-арену. И тебя, конечно, с собой возьму для того, чтобы потанцевать, для того, чтобы зарядиться позитивными, положительными эмоциями. А как иначе на всенародной танцплощадке «Эхо разгуляй»? Ну, никак. Напоминаю еще раз, 14 ноября, Лайф-арена. Для лиц старше 12 лет, а вот там-то и Владимир Ждамиров, и Шаман, и Лесоповал, и Татьяна Куртукова, и еще столько артистов, что вам точно захочется там побывать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: рано хоронить.
1: Еще шумят в полях те самые деревья, которые для макинтоша моего предназначены. Очень популярны в последнее время. Это выраженцы. Мы, господа хорошие, жить продолжаем, потому что нужно нашу мечту осуществить. А какая она у нас? Самое что ни на есть, великое и глобальное. Я, Денис Денисов, откланиваюсь, пойду частично свою воплощать. Какая? Не скажу. Это моя мечта. Хорошего дня, до скорого, пока-пока.

17 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Новой семейной налоговой выплатой воспользовались не менее 3 миллионов 400 тысяч россиян, заявил глава Федеральной налоговой службы Денис Егоров. 1 июня открылся прием заявлений на получение семейной выплаты. Мера действует для работающих родителей двух и более детей. Выплату могут получить семьи, чей среднедушевой доход за прошлый год не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. В среднем размер новой выплаты составил 30 тысяч рублей. Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась. Документы рассматривают дольше, выросло число отказов, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов. Доля отказов среди самостоятельных туристов может составлять, по разным оценкам, до 70%. Чаще всего в уведомлениях используется стандартная формулировка о том, что представленные документы недостаточно подтверждают цель и условия предполагаемой поездки. По итогам прошлого года Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события, 30% за 2-3 дня. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, почти треть от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследование провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

вдруг лишь снег и луна за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят, и попал с корабля на бал.

0: саду.
1: Маэстро Михаил Круг открыл новый час на шансоне. Погода в столице не то чтобы снег, конечно, но, тем не менее, сыровато. Разгоняем грусть-тоску хорошей музыкой на самой душевной волне, а это радио «Шансон» в компании любимых артистов, как в компании друзей. Всегда тепло и уютно. Владимир Черняков продолжает эфир тематически, если рядом друг. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем желаю прекрасного дня и хорошего настроения.

Шуфутинский и Маша Вебер на шансоне. А я повторяю вновь и вновь, бархатный шансон – это настоящая любовь. На легендарном морском фестивале выступит для нас и Михаил Шуфутинский, и Михаил Бублик, и Евгений Григорьев, еще множество любимых шансонье. Подробности все на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Солнце, море, концерты. Ох, чего там только не будет. Все это случится с 24 по 30 октября в Турции. Так что присоединяйтесь. Я о море рассказала, а вот Юрий Антонов нам о нем с вами споет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Сергей Трофимов на волнах пока еще июльского шансона. Песня «Обычный день». Да, у нас с вами сегодня самая обычная среда. Но некоторые говорят, что с наступлением вот этого самого рабочего дня как будто бы уже и неделя пролетела. И это хорошо бы так бы, да? Я желаю вам хорошего настроения на экваторе этой недели. Пусть все сложится, как запланировалось. «Сектор газа» продолжает эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: слой.
1: Невидимый щит Земли, вот это тот самый озоновый слой, своеобразный, знаете ли, солнцезащитный крем для нашей планеты. Летом, кстати, дорогие мои, тоже не забывайте вот о различных SPF-защитах, кому это очень-очень важно, очень нужно, потому что, ну, вообще о коже надо заботиться, надо беречь свое здоровье. Те, кто на морях, в отпусках особенно. Всем желаю крепкого здоровья и прекрасного отдыха в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Адамсом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России может появиться оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами. Его срок должен составить до 5 дней. Как пишет «Комсомольская правда», предполагается установить перечень причин для отпуска и порядок документального подтверждения. Это исключит нецелевое использование льготы. Отмечается, что сейчас работающие граждане, имеющие пожилых родителей, часто сталкиваются с трудностями при необходимости сопроводить их в медучреждение. Для этого приходится тратить дни оплачиваемого отпуска, брать отгулы, либо каждый раз договариваться с начальством. Росстандарт принял новый ГОСТ на глазированные творожные сырки. Он начнет действовать с 1 января 2028 года. Согласно документу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, она не должна прилипать к упаковке или крошиться. Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Массовая доля жира в сырках должна составлять от 5% до 26%, а сахара не более 32%. Доля. Для производства сырков можно использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. Также допускаются добавки, в числе которых ваниль, шоколад и изюм. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

столице. 14.05. Полет нормальный. На волнах шансона Александр Розенбаум только что. Да и нужно ли нам с вами искать этот самый смысл, когда все складывается прекрасно, когда звучит из динамиков любимая музыка, и уже совсем скоро наступят долгожданные выходные. Ведь на календаре среда, 29 июля. Мы скоро с вами будем уже в следующем часе чествовать наших дорогих именинников, если такие есть в программе только для вас. Ну а пока много хорошей музыки.

0: Я люблю тебя.
1: Реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

после того, как деньги заработали, можно их и потратить на собственное удовольствие. И что может быть более запоминающимся, чем праздничное мероприятие? Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-Арену. Ну, а чтобы воспоминания остались, так сказать, не только в голове, но и тело напомнило о себе, почувствовало, заказывайте билеты на танцпол. Они, между прочим, самые доступные и есть на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Девушка.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

радио «Шансон» существует, пока есть вы, дорогие наши радиослушатели. Конечно, мы стараемся сделать для вас как можно больше интересных, разнообразных программ, передач. Вот одной из них является программа «Только для вас», где вы можете передавать ваши приветы и поздравления. Нам это радостно, вам это приятно. Ну и людям, которым вы передаете ваши приветы, конечно, тоже от этого хорошо. Так что я напомню наши координаты. +7 909 955 103.0. Пишите, я жду.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую всех на волнах хорошего настроения. В студии у микрофона Дима Казанцев. Скоро вернусь с новостями. А сейчас пожелаю всем и каждому продуктивного дня в нашей компании.

Уважаемые слушатели, 3 с лишним миллиона. Именно столько людей уже выбрали Кубань для летнего отдыха. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о свежей статистике. Только с 1 июня курорты края посетили более 3 миллионов туристов, а за весь год – около 7 миллионов. Гостиницы сейчас забиты больше, чем наполовину. Так что, если планируете поездку, тянуть с бронью точно не стоит. Но и слушайте, особенность Кубани сейчас вообще не только в море и пляже. Там устроили мощный апгрейд. Гастротуры, винные дегустации, экотропы и крутые ивенты. В общем, это место, куда можно ехать круглый год и каждый раз находить что-то новое. Так что, может, пора паковать рюкзак.

Рабочий день, как всегда, подкрадывается незаметно и оставляет на сердце самые неизгладимые следы. Ну а в России обычно больше причин для счастья, потому что у нас каждый день праздник. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные встречи, девичьи плечи, помним в страде боевой. За них

0: реальный шансон.
1: От музыки к рубрике «А поговорить?» Когда я научился читать между строк, я понял, что все книги одинаковые. Ну а если серьезно, то чтение развивает фантазию и пространственное мышление. Точно так же, как интересные мелодии заставляют воображение работать активнее. Фантазируйте и развивайтесь под музыку на любимой волне.
2: Жена была

От музыкальных хитов к размышлениям. Кому нужна перезагрузка? Безусловно, большинству из нас. Пресловутый выход из зоны комфорта, когда ты не знаешь, как вести себя в предложенных обстоятельствах. Такая встряска обязательно изменит твою жизнь. Даже, как говорят, эпик фейл или любая неудача в этом случае может мотивировать каждого из нас стать лучше.

пенсионера. Я бы на это, на все наплевал. Но на запчасти смотрю в магазине. Цены в УЕ, а в кармане УЁ.

0: Память этих прожитых лет. Память этих прожитых лет.
1: Друзья, а вы в курсе, что Большой Брат снова за нами наблюдает? Ну, по крайней мере, в витринах книжных магазинов. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла 1984 снова залетел в топы продаж. По информации издания «Ведомости», за первое полугодие эта книга взяла уверенное серебро среди всей художки. И знаете, что ее обошло? Спойлер. Не политики, а котики. На первом месте оказался японский бестселлер с говорящим названием «Если все кошки в мире исчезнут». То есть люди реально выбирают то ли тоталитаризм, то ли пушистиков. Вообще, Оруэлл у нас теперь как старый знакомый. Помните, как он хайповал и не вылезал из топов с 2020 по 2022 годы? Тут есть о чем задуматься.
2: Хорошо быть солнцем, светишь, да и все. Да и небом тоже ничего. Хорошо быть травкой, хорошо луной. Тут же хоть об стену бейся головой. Ну ё-моё, ну что ж так?

Я хотел зимою, кончилась зима. Я хотел весною, кончилась весна. Летом нету смысла, а осенью

двое, то печаль с тоскою, то с печалью тоска. Ну, ё-моё, ну что ж такое? То одно, блин, то другое. Ну и где ж ты?

Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Раньше я делал меньше и считал, что выполняю титаническую работу. Теперь, когда работаю в разы больше, считаю, что могу еще. Все познается в сравнении.

от музыки к мыслям вслух. Ничего в этом мире интересного для нас не произойдет без нашего внимания и участия. Поэтому стоит взбодриться, отказаться от повседневной хандры и устремиться к высоким целям.

0: Огненный сын, здрасте, спасибо!
1: Реальный шансон.
2: Йоу, на связи радиоведущий. Если вы сейчас планируете путешествие в Турцию или уже отдыхаете в Анталье, слушайте внимательно, это реально важно. В ближайшее время Анталью накроет безумная жара. Столбик термометра может подняться до плюс 52. Турецкий метеоролог Ихсан Юрташ предупреждает, температура может стать критической. Риск лесных пожаров сейчас просто зашкаливает. Так что если вы там, пожалуйста, не геройствуйте под прямыми лучами. Прячьтесь в помещениях с кондиционером. Пейте много воды и даже не думайте разводить огонь на природе. Любая искра сейчас может привести к большой беде. Для справки, Турция плавится под волной аномальной жары еще с конца июня. За последние недели крупные пожары уже полыхали в нескольких районах. Берегите себя и обязательно предупредите друзей, которые сейчас в Турции или собираются туда поехать.
3: Звезды с неба, конечно, слова, но и так, если даже покатит, если все, что украл я, помножить на два, так и то на бриллианты не хватит. Если все, что украл я, помножить на два,

что-то попроще, о наследстве каком не слыхать, ни на трезвом глазу, ни с похмелья. Это ж надо две жизни, как лошадь пахать.

Озвучу любопытный факт. Суммарная длина всех связей нейронов в мозге человека может достигать более 1 000 000 километров. Но тут, наверное, как повезет.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Убежать из аврала задач или проигнорировать важные дела сегодня, наверное, не получится. Уже скоро начнется долгожданный летний вечер, а до этого времени нужно все успеть. Музыка на любимой волне обязательно составит вам компанию.
2: Женщина. Семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится,

мы все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за вас. Вся жизнь теперь выясняется, по физкультуре не зачет. Без женщин мужик упражняется, а при женщинах пьет. И дети подрастают, как заросли. Особи встречаются редкие. Пообщаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя,

0: «Реальный шансон».
1: Музыка на паузу, мысли на плей. Механические часы, как погонщик времени. Неутомимая секундная стрелка, словно хлыст, гонит его вперед. А оно обреченно бежит со всех ног, унося в повозке впечатлений лучшие моменты нашей жизни. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.
2: Как на улице, на новой, на Басманной, три упитанных холеных полисмена в рань такую уж кого-то поджидали и в томлении страстном руки потирали.

0: все.
1: Места часто бывает маловато, даже в отношениях. Например, вам говорят, что у вас слишком много в этих самых отношениях. Все очень просто. Кому-то элементарно не хватает места в этой связи. Возможно, нарисовался любовный треугольник. И мы сразу якобы перестали развиваться, нам нужно накачать пресс и срочно похудеть. И, безусловно, больше зарабатывать. Проходили мы такое. В отношениях участвуют двое. И женщина, и мужчина. Поэтому вкладываться в них необходимо каждому человеку, независимо от пола.

тобою, милая, годы неразлучны. Я к тебе, любимая, прикипел навек. Мне с тобою день и час, даже миг не скучен. Ты мой самый ласковый.

Я с тобою, милая, в омут с головою. Я к тебе, любимая, хоть на край земли. Мне все время хочется пить любовь с тобою и любовью этой души

0: Большое всем спасибо за компанию. Время быстро пролетело, но все было со смыслом. Далее с вами в эфире мои коллеги. Чао-какао и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму как минимум в 31 стране мира. Сделать это можно будет на избирательных участках при российских диппредставительствах. Об этом сообщили в МИД России. Уточняется, что список будет дополняться, но в него уже вошли 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 Африки, 2 Северной Америки и 1 Южной Америки. В их числе фигурируют США, Великобритания, Армения, Вьетнам, Египет и другие. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Рабочие профессии стали перспективнее IT. Работодатели повышают зарплаты не самым престижным специалистам, а тем, которых сложнее всего найти. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на HR-экспертов. По их данным, сегодня наиболее заметная конкуренция за кадры развернулась в промышленности, производстве и инфраструктурных отраслях. В дефицитных профессиях темпы роста зарплат остаются двухзначными. К ним относятся сварщик, сервисный инженер и водитель погрузчиков и так далее. При этом высокий уровень зарплатных предложений в IT остается только на точечные роли в сферах кибербезопасности и аналитики данных. Все сервисы знакомств в России должны быть верифицированными. По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, за анонимными аккаунтами могут скрываться злоумышленники. Об этом пишет РИА Новости. Парламентарий считает, что подтверждение личности всех пользователей дейтинг-платформ даст людям реальное представление о том, с кем они общаются. Ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в отдельных районах Москвы с 18 часов. Такие погодные условия сохранятся до 9 утра четверга. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС. Спасатели рекомендовали горожанам парковать машины в безопасных местах, быть особенно внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра. Пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Бумер в начале нового часа рекомендует не плакать и правильно делает. В столице уже 16:06. До конца рабочего дня осталось совсем немного. Чем ближе к финалу, тем шире улыбка. Ну, это все шутки, конечно. На самом деле, день пролетает незаметно, если проводить его в хорошей компании. А это артисты радио «Шансон». По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, а чтобы крылья появились, дайте себе возможность больше отдыхать, петь, танцевать, веселиться. Ну, а для этого посещать интересные мероприятия, такие как легендарный праздник «Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». В этом году она состоится 14 ноября в Лайф-арене. И, конечно, всех вас, дорогие наши радиослушатели, мы приглашаем, потому что будет множество любимых наших с вами шансонье, которые споют для нас. Заходите на наш сайт radioshanson.ru. Этот праздник души, напомню, для лиц старше 12 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне проблем с топливом на заправочных станциях предприимчивые блогеры всех мастей начали рассказывать о том, что бензин можно произвести чуть ли не в домашних условиях. Сразу скажу, идея так себе. Бензин – это результат сложнейших технических процессов. На МПЗ сырье проходит 5 этапов со страшными названиями – ректификацию, каталитический крекинг, реформинг, гидроочистку и лабораторный контроль качества. Без всего этого никакой магии не выйдет. По рецептам блогеров можно получить максимально сомнительную жижу с тяжелыми фракциями, смолами, кучей примесей и моментально всем этим убить двигатель автомобиля. И да, манипуляции с углеводородами невероятно опасны. Пары легко воспламеняются от любой искры, даже от включения электрочайника. Так что если вы не владеете НПЗ, лучше заехать на заправку и 15 минут подождать своей очереди. Это самая невероятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните, звездочка 125. И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните, звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

брат нужен. Воронье над Русью кружит, ох и каркает. Туча черная на красном, купола сожрала Спаса, злато жаркое. Эй, Харунжий, зря брат тужишь, чалый

маэстро Александр Розенбаум на волнах шансона. Еще больше хороших песен уже в следующем часе. И не только. Традиционно в 17.00 по Москве у своих радиоприемников ждем вас мы, ведущие вечернего шоу «Городские встречи» Ирина Сотникова и Роман Шахов. Ну а что касается музыкального завершения этого часа, послушаем дуэтную работу Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, но прежде Леонсия Эрденко «Сладкими губами».

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Абитуриенты могут приносить согласие на зачисление из одного вуза в другой не чаще одного раза в 2 часа. Отозвать документ и подать его в другой университет можно только в установленные сроки. На приоритетном этапе согласие принимают до полудня 1 августа, на основном – до полудня 5 августа. Об этом сообщили в Минпросвещение. Напомню, ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в этом году будущие студенты всего направили 690 тысяч заявлений, что на 26% больше прошлогоднего показателя. В России с 1 июля начал действовать ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси. Согласно стандарту, оно должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Об этом пишет ТАСС. Также государственный регистрационный знак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины, на дверях справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным черным шрифтом. Там же наносится цветографическая схема шашечки. Импорт азиатской косметики в России вырос на 37% в первой половине года. Как пишут ведомости, сильнее всего увеличились поставки из Китая на 70%. Ввоз продукции из Южной Кореи вырос на четверть, из Японии на 5%. Эксперты связывают это с более удобной логистикой и растущим спросом на доступные бренды. Кроме того, по заказу российских компаний часть косметики выпускают в Китае. Россияне стали чаще оставлять чаевые. В первом полугодии такие расходы увеличились на 18% год к году. При этом средний размер чаевых в январе-июне составил 330 рублей, за год прибавив 11%. Об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что в регионах средняя сумма благодарности растет быстрее, чем в Москве и Петербурге. По словам экспертов, рост прослеживается на фоне общего падения спроса и связан с развитием культуры благодарности персоналу. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Сергей Трофимов открыл новый час на радио «Шансон». Вещаем в Сочи на частоте 102.5 FM, Москва 103.FM. Ровно это радио «Шансон», друзья. Здесь очередные городские встречи в студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем и регионам, и столице, и северной, и центральной. Всем-всем-всем.
1: Сейчас замечательная летняя пора, когда каникулы у людей, у кого-то отпуск.
2: Отпуск еще, вот да.
1: Да, ну вот уже необходимо задумываться, друзья, куда отправиться в следующем учебном году. И есть определенная статистика.
2: Куда отправиться у студентам, ученикам?
1: Кто куда двигается?
2: Кому куда надо?
1: Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ.
2: В МГУ?
1: Сообщил один из популярных каналов, да. На одно место в колледже по специальности медсестра или медбрат претендует 18 человек. А на повара 14-16 человек, в то время как в МГУ имени Ломоносова конкурс составляет примерно 11 человек на место.
2: Ну вот же они, рабочие профессии пошли брать все в свои ежовые рукавицы, да?
1: Есть да. Еще цифры, с ними будем вас в течение этих часов знакомить. Как выбирали учебное заведение после окончания школы вы? Кто или что повлияли? Куда идут сейчас учиться ваши дети или внуки?
2: А интересно будет сегодня сравнить, кто из наших радиослушателей в институты пошел, кто в колледже вообще, да. Кто, куда и как. Мы посмотрим. Даже статистику можем определенную провести. Ждем ваших сообщений на единый номер +7 909 955 1030, мессенджер Макс, во все доступные мессенджеры пишите и смс-сообщения отправляйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Дорогие друзья, в эфирной студии сейчас замечательное настроение праздника. Мы послушали Игоря Николаева, Игоря Крутого, людей, которые подарили нам 3 сентября. Сегодня у Игоря Крутого день рождения. Поздравляем Игоря Яковлевича, желаем крепчайшего здоровья. Благодарим за песни и за те прекрасные порывы души, которые эти песни в нас рождают.
1: И ждем в гости. Я очень надеюсь, что Игорь Яковлевич к нам вскоре придет.
0: Да?
1: Возможно, вместе с Алексом Лимом. Да, я очень на это надеюсь. Очень жду.
0: Ирина ждет. Приходите, Игорь Яковлевич.
1: Да, ждем вас. Ну, а пока вернемся к нашей теме. Тема, ну как, не то чтобы школьная, потому что мы все с вами учились, конечно, и в школах, и в институтах, а такая сейчас жизненная, потому что лето, дети поступают, и вот куда они поступят, в колледж или в институт, решать и родителям в том числе, потому что это еще и финансовые затраты как-никак, да?
0: У тебя родители решали, вот ты говоришь, родителям решать, или все-таки ты сама сказала, пойду туда, и все, и родители...
1: Нет, мы вместе, потому что, ну а как, деньги-то понятно, что родителей, а родители, мамы деньги были, а желание ребенка все равно же надо, ну не отдадут же меня в бухгалтерию, если у меня лингвистика хорошо идет, понимаешь, поэтому решали вместе.
0: Абитуриенты активно подают документы в колледжи на строителей. 10-15 человек на место, сварщиков и электриков 8-12 человек на место.
1: Вот это я понимаю, нас скоро все будут рукастые. Это хорошо. Пока вы пишете ваши сообщения, мы послушаем Михаила Шуфутинского. Я просто медленно люблю.

0: где экзамены сдавать. Мои любимые Роман и Ирочка, я вам желаю очень позитивного эфира, пишет Наталья. А что по теме, какое счастье, что все эти проблемы у меня позади. Когда я поступала в ВУЗ, моя мама не вмешивалась. Дочь шла к своей цели поступательно. Сначала училище, потом техникум, а уж потом институт. И я, опять же, считала, что она сама должна решить, что ей нравится и кем быть. А сейчас у всех такие проблемы. Желаю, чтобы все у всех получилось. Жизнь покажет.
1: Ну, жизнь действительно показывает. Да иногда и сами дети нам показывают. Мне кажется, это, ну, не такой уж сложный вопрос, если ты видишь, что ребенок у тебя, ну, как сказать, очень такой читает много, да, развитый вот ребенок, любознательный. Ему хочется все узнать, все познать во многих сферах причем. Ну, наверное, это институт, да, какой-то там сотрудник, руководитель научный. А если ребенок вот какой-то один предмет хорошо, вот ему нравится железная дорога, ему нравятся автомобили, например, еще что-то такое более конкретное, узкое, и он не интересуется в целом вот этим вот большим окружающим его миром, ну, есть ли смысл его толкать в это вот?
0: С одной стороны, да, когда размышлять, какой человек, а с другой, причиной интереса к рабочим специальностям стали высокие зарплаты в некоторых отраслях.
1: Ну, конечно, где же сейчас найти хорошего электрика со слесарем?
0: Внимание, к примеру, сварщики в отдельных случаях получают до 580 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата по стране держится на уровне около 90 тысяч.
1: Ну, что-то завышенное это там. Что-то, какие 500 тысяч? Ну, то есть это реально ты считаешь так сейчас?
0: Я не знаю, может быть, есть такое, напишите, если вы сварщик.
1: Так, сварщик, который зарабатывает более 500 тысяч рублей. Напишите нам. +7 909 955 1030. Мы очень ждем ваших
0: сообщений. Вот еще элитный тоже вариант заработка. Частные сантехники в Москве берут за срочный вызов от 8 до 15 тысяч рублей.
1: Хороший вызов такой. Прям как к стоматологу сходить. Хорошо. У нас вот музыка хорошая сейчас. Ален Петровский, Евгений Росныш, Ансония.

0: Султан Лагучев только что в эфире шансона. Дорогие друзья, дорогие наши любимые слушатели, сегодня спрашиваем, как выбирали учебное заведение после окончания школы вы, кто и что повлияли на выбор, куда идут сейчас учиться ваши дети или внуки?
1: У нас есть сообщение от Любови из Питера. Добрый день, когда я училась в школе, у меня вообще не было никакого представления о своем будущем. Пошла на подготовительные курсы, которые были в моем городке в Архангельской области от питерского вуза. После курсов были экзамены, которые засчитали одновременно как выпускные в школе и вступительные в вуз. То есть я вообще не сдавала выпускные экзамены в школе. Вот так я попала в питерский вуз, можно сказать, случайно, и стала железнодорожником. А сейчас я снова абсолютно случайно стала студентом. Это как у вас все так случайно в жизни выходит? На работе отправили получать второе высшее образование, и с 1 сентября начинается новый учебный семестр. И на бархатный шансон, поэтому я в этом году не попадаю. Ну да, ну что делать, учеба, дело серьезное. Бархатный шансон будет в следующем году, мы вас тоже приглашаем. Угу.
0: Первое образование, я так понимаю, железнодорожное, а вот второе, Любовь, не указывает.
1: Второе выше, ну я думаю, что также по той же специальности, просто уже в руководящей должности, так сказать.
0: Менеджмент, может
1: что-то
0: быть.
1: Что-то типа, да, может быть.
0: Ну уточните, там интересно, любопытно.
1: Есть у нас еще сообщение. Есть. Очень подходит сейчас песня, пишет Елена. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик. Можно в крайнем случае полиционер. Ну что, барабанщики, между прочим, тоже, знаете ли, получают образование на самом деле музыкальное. Я вот не знаю барабанщика, который вот, ну, ничего не понимает в музыке, вот он просто ритм отбивает.
0: Григорий
1: и
0: Лепс,
1: все.
0: Например, на ударника учился.
1: Ну, так это же, я же говорю, это же там целая наука
0: это
1: у тебя
0: основа,
1: за спиной.
0: Это, конечно.
1: Музыкальная это школа.
0: Сердце коллектива.
1: К сердечной музыке душевной вернемся чуть позже. И к теме, к нашей, конечно, тоже. Оставайтесь на волнах шансона.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Александр Иванов, группа «Рондо» только что на радио «Шансон». Лето продолжается, городские встречи тоже вместе с ним. И мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Да, нам написала Надежда из Онеги, Роман. Вот смотри, обращение, да? В соседнем подъезде, в ЖКХ, я тепло общаюсь с работниками, но они получают 40, от силы, может быть, 50 тысяч, а специалисты отличные. Спасибо, Надежда. Вот скажи, пожалуйста, где, откуда мы взяли эти 500 тысяч? Откуда?
0: Я не знаю, но бывают ситуации. Вот москвич застрял в поясе верности. Снимать пришлось слесарным инструментом. Утром парень не смог выйти из общежития в Люблино из-за необычного аксессуара. Самому освободиться не получилось, поэтому позвонил в экстренные службы. Пояс верности снимали сразу несколько спасателей слесарным инструментом. Вот как раз эти люди, наверное, хорошо зарабатывают.
1: Наверное, вот это был частный вызов, да?
0: Да.
1: Какой-то, который позволил им заработать.
0: Если вы живете в Люблино, есть шанс, так сказать.
1: А это же был что-то у него, оберег, я читала, оберег от всяких вот, как это сказать-то, нехорошеств, в общем. То, чего делать нельзя, как он считает. Поэтому вот у него и появился этот постер. Ладно, хорошо. Нам написал Василий. Работаю электросварщиком 5-го разряда. Опыт работы с 2007 года. Начинал с 3-го разряда. Первая зарплата сварщика у меня была 13-200 за вахту 15 дней. Сейчас работаю вахтовым методом. В метрострое зарплата 115-117-120 тысяч рублей за 15 смен по 11 часов. Работа неблагодарная, но много скачухи от начальства. Что такое скачуха? Ну-ка, расскажи мне.
0: Ты знаешь? Видимо...
1: Подработка?
0: Наверное.
1: Так, чувствуется дефицит кадров. Вот, конечно, поэтому, собственно, сейчас все и пошли, чтобы не было у вас дефицита. Ну, где-то, в принципе, за 15 смен, ну, понятно, работа тяжелая, но... 120 тысяч, ну так вот, так, ну, может быть...
0: Возможно, он имел в виду, что тут подгружают сильно тем объемом работы, о котором сначала не договаривались. Может быть,
1: но это частенько случается на многих работах, к сожалению. Мы к теме профессионалитета или колледжа вернемся уже к вам уже в следующем часе, а прямо сейчас послушаем Тамару Кутидзе. «Рюмка горечи печали».

0: Аудитории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах

0: выплачивал сотруднику коммерческого предприятия с постоянными задержками. Кроме того, при увольнении полный расчет работнику вовремя не сделали. Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила административное дело. Руководителю теперь придется заплатить штраф 20 тысяч рублей. Добавлю, что после вмешательства прокуратуры работник получил все деньги, которые ему были должны. Центр внешкольной работы предлагает 4 бесплатные путевки для детей, обучающихся с 5 по 8 классы по программе «Дети Арктики» на 4-ю смену в санаторий «Глобус» в Краснодарском крае, поселок Витязево. 4-я смена будет проходить с 8 по 28 августа. Всю необходимую информацию можно получить по телефону Центра внешкольной работы 70605 или непосредственно в СВР. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукши от +17 до +20 градусов. Без осадков. Легкий ветер до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Елена Ваенга и Михаил Бублик открыли новый час на радио «Шансон». Начало седьмого в столице. Всем салют. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А что мы наделали сегодня? Добрый вечер, дорогие.

0: наши друзья. Мы тему взяли очень спорную. Кто в колледже, кто в институты. Хорошо, вот не судимся пока еще в студии.
1: Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ, сообщает один из популярных каналов.
0: Угу. Вот об этом, считаю, да, что все-таки хорошо, что дети пошли в колледж. Хорошо. Угу. А Роман говорит... В институте тоже неплохо, да?
1: Также в этом году московские колледжи ввели приоритет в поступлении для москвичей. В случае, если места останутся, так, на них смогут претендовать все остальные.
0: Ну как же они останутся? Ну как же, у нас же сейчас столько всего. И олимпиадники, и с золотой медалью кто, значки ГТО, там столько всего. Не пробьешься. Поэтому колледжи в этом случае, конечно, спасают. Хорошо, что у детей будет профессия.
1: Ну, если в колледже сложно, может, в МГУ тогда проще.
0: Не думаю, что в МГУ проще, но тут уж каждому свое. Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам, где вы учились, в колледже, в институте, как поступалось. Может быть, кто-то сначала в колледж, потом в институт. Истории ведь разные бывают. Я напомню номер +7 909 955 103 0.
1: Ну и что касается музыки, друзья, уверен, вы эту песню до сих пор обожаете, все слова помните. А потому давайте подпоем Михаилу Шелегу.

0: Катя Огонек только что в эфире радио «Шансон». Друзья, долетают до нас ваши сообщения. Огромное спасибо, что пишете интересные повествования. Мы их сейчас внесем в повестку городских
1: встреч. Обязательно. Без этого у нас не обходятся ни одни городские встречи. Любовь из Питера дописала нам такие не руководящие, а просто экономическое. Первое было техническое. Не всем дано быть руководителями. Соглашусь с вами абсолютно. Потому что есть люди, которым как-то вот при рождении им как будто бы, знаешь, так вот сверху посыпали, говорят, ты будешь руководителем. И все, и не может человек иначе, только руководить. И еще есть сообщение от Михаила. Поддерживаю Елену. Образование дошло до того, что надо учиться на рабочие специальности. Сын 13 лет вот думает на сварщиком. Ну, наверное, из-за зарплаты. Да, а почему бы и нет? И опять же, что значит дошло? Это имеется в виду, что в прежние времена мальчики и так умели и сварить, и с розетками обращаться, да, и постолярничать. Вот это имеется в виду? Что сейчас у нас ничего не умеют дети из этого?
0: Возможно, в меньшей степени умеют, чем было прежде, но и какое-то время выпускали больше юристов и экономистов. А вот сварщиков, наверное...
1: Вот опять
0: люди
1: же,
0: ушли на пенсию, которые работали сварщиками, и вот молодых не хватает. Я так думаю.
1: Вопрос же к родителям здесь, правильно? Я правильно понимаю, что вопрос к родителям? Если мальчик не умеет обращаться с электричеством, с отвертками и со всем прочим инструментом, ну, кому вопрос?
0: Ну, слушай, отвертка и сварщик — это немножко другое, потому что...
1: Я, в общем, все вот эти специальности имею в виду.
0: Ну, наверное, раньше я, по крайней мере, больше умел в своем возрасте, чем там мои дети.
1: Вот! Вот, сыновей обучите, дорогие отцы. У нас группа «Республика» на «Шансоне».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.

0: Это Михаил Круг, группа «Попутчик» в эфире летнего шансона. Друзья, знаю, что вы обожаете такую музыку. У нас ее очень много. Приятно, что вы в нашей компании. И приятно, что пишете яркие жизненные сообщения.
1: Да, очень приятно. У нас есть сообщение от Евгения. Так, добрый вечер. Я работодатель по строительству телевизора.

0: Теплотрасс. Сварщиком с опытом работы платим 300-400 тысяч в месяц. И это не предел. Спасибо, Евгений, вам огромное за ваше сообщение, потому что я уже начала очень-очень сомневаться в статистике, но, видимо, да, ты прав, что можно и 500 заработать при желании.
1: Это пишут люди, которые все подсчитали. 580 тысяч рублей.
0: Так, ну, что... может быть, это вот теплотрассы, это, наверное, очень сложно, тяжело, ну, работа
1: возможно,
0: непростая.
1: Возможно, 580 это еще ответственнее, может, какие-нибудь газопроводы, что-то вот такое, я не знаю.
0: Может быть, может быть, да.
1: Что такое скачуха? Пришли нам пояснения от Василия. Это когда косячишь, а на это закрывают глаза начальники. И вот Эдуард тоже написал нам. Это поблажка. Но тут написано скачуха. Вот это мне ближе.
0: Вот мне тоже более понятно, да, от слова скостить что-то человеку. Скачуха, вот, да, здесь уже ясно. Так, и еще есть сообщение от Натальи. Так, у моей подруги сын в этом году окончил 9 класс, у них были планы учиться дальше, но предварительные экзамены он не сдал, и всей семьей сейчас он поступил в колледж, вполне престижный, в Москве, правда, на платную основу. Сегодняшнее образование вносит свои коррективы в планы учеников и родителей. Ну, что да, то да. Я не знала, что, оказывается, еще колледжи тоже платные. Я думала, хоть они бесплатные. Ничего себе, Владислав Медяник на шансоне. Переосмыслим.
1: Бесплатно.
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все мы с нетерпением ждем новый отечественный кроссовер «Лада Азимут». А он тем временем прошел одно из своих важнейших испытаний – боковой удар о неподвижный столб на скорости 32 км в час. Краш-тест провели по всем самым жестким мировым стандартам. Не буду томить и сразу скажу, что «Азимут» не подвел. Все системы сработали как по нотам. Ремни натянулись вовремя, боковые подушки и впервые появившиеся на «Лада» шторки раскрылись точно в срок. Даже система «Эра ГЛОНАСС» не растерялась, моментально включила аварийку и передала данные экстренным службам. Дверные замки тоже послушно разблокировались, утечек топлива не случилось. Датчики, установленные на манекене, показали, нагрузка на голову составила всего 38,4% от предельной, а остальные части тела и вовсе остались в зеленой зоне. Добиться такого результата помогли программируемые зоны деформации, крепкий каркас из высокопрочной стали и множество дополнительных систем. Серийное производство кроссовера стартует в третьем квартале текущего года, а продажи запустят в четвертом. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Вот действительно без него сложно представить уже наш эфир. Скажут, а где Михайлов, если...
1: Да и не только эфир, не только. Любое мероприятие как-то вот всегда у нас проходит в компании Стаса Михайлова.
0: И традицию мы не нарушаем в этом году, друзья. Эх, разгуляй, 2026 все ближе и ближе. Суббота, 14 ноября, Лайф-арена. Всех приглашаем.
1: Ну а кроме Стаса Михайлова, конечно, мы ждем нашего дорогого Михаила Шафутинского, Григория Лепса также, Ирину Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», они все выступят у нас. Новые имена также будут. Чепик и Хола, которые приходили к нам на эфиры. Конечно, на разгулянии выступят тоже. Возрастное ограничение 12+. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Все подробности на radioshanson.ru. Заходите, приобретайте билеты.
0: Мы вас приглашаем, друзья. Посмотрим, что есть еще с сообщениями. Добрый вечер, Ирина и Роман. В далеком 85-м году закончила Калужский технологический техникум. При поступлении сдавала экзамены. Но жизнь так сложилась, что по специальности работы в моем городе не нашлось. Работала в детсаду воспитателем в своем селе. Пришлось поступать в педагогический колледж в Туле. Тоже сдавала при поступлении экзамены. Я уже на пенсии, много лет работаю по второй специальности. И не жалею об этом, пишет Светлана.
1: Вот как бывает, человек свою профессию находит, да, наоборот. Вот как... А в моем городе, например, не нашлось института для моей профессии. Вот я хотела очень быть журналистом, но нет. Мама говорит... Филологический, в принципе, похоже. Я поступила и поняла, что это очень-очень далеко. Журналистика далека от филфака. Это совершенно разные направления и понятия. И перешла я тогда в театральный. Вот там мне стало хорошо, там я, собственно, и осталась. Так, напишите вы, где остались, где проходили ваши годы обучения, образования в институте или в училище, в колледже, может быть. И пока вы пишете нам сообщение на единый номер +7 909 955 1030, мы слушаем группу
0: «Кино». Профессиональный резчик по дереву Виктор Цой.
1: Да.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

шалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил,

даже если больше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Александр Новиков на вечернем шансоне. Огромное спасибо мастеру. Им дали сообщение, которое вы пишете по теме. Что сказать? Ну, действительно, очень интересная жизнь. И по-разному складывается все. И, ну, берем на вооружение, как это может происходить.
2: Да, Наталья вот нам написала из Нового Уренгоя: «Добрый день, а мы во время учебы в Киевском институте легкой промышленности после учебы подрабатывали на хладокомбинате. В 90-е была неплохая подработка к стипендии. Девочки нас ждали с работы, потому что было сливочное масло и шоколад, залитый в вафельные стаканчики. Пару раз чуть не попались. Веселые были времена». Вот, да, подработка тогда спасала всех, конечно.
1: Далее Наталья продолжает. «Я закончила институт легкой промышленности. Хотя хотелось быть водителем троллейбуса, часовым мастером и другими мужскими специальностями.
2: Мужскими.
1: Мама не разрешала категорически. Сейчас я работаю в швейной мастерской, но в свободное время могу себе позволить поменять розетку или, как сейчас, позаниматься своей машинкой».
2: Ну вот меня всегда поражали, ты знаешь, такие женщины. Как вот, как она так умеет? Я так не могу. Это же надо было учиться на это.
1: Определенная склонность. Вот у меня есть приятель Андрей Николаевич Вугличе. Вот так. У него золотые руки, он может все. Надо, вот сам построил магазин человек. Ты понимаешь? Все в нем. Вот не было магазина на земле, и он поставил его сам.
2: Мужчины такое вот не вызывает у меня. Нет, конечно, я восхищаюсь, когда они вот такие молодцы, строят дом, чинят электричество, это все. Но как у женщины это происходит? Uh-huh. Мне кажется, это чисто мужская вот такая прерогатива. А нет, есть у нас в русских селениях такие прекрасные женщины. Так, к этой теме мы еще с вами обязательно вернемся, потому что тема разнообразная, такая многосторонняя. Столько всего вы нам пишете. Еще на всякий случай напомню номер. +7 909 955 103.0. Можно писать во все доступные мессенджеры. И смс-сообщения также можно нам отправлять. Ну и переходим к музыке уже. В финале этого часа для нас споет Максим Олейников. Чуть раньше послушаем дуэтную работу Аллы Риты и Алексея Петрухина. Но
1: сейчас знаменитый сейчас тренер по плаванию у нас.
2: Да?
1: Да, давайте
2: да
1: послушаем.
2: Ты что?
1: Конечно.
2: Олег Митяев на шансоне.
3: Изгиб гитары желтый.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к содержанию дворов и общественных территорий. Как пишет «Парламентская газета», в документе подробнее прописаны правила об устройстве контейнерных площадок для мусора и порядок их обслуживания. Кроме того, предлагается уточнить требования к санитарной охране источников питьевой воды. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события, 30% – за 2-3 недели. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, почти треть – от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследование провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. Тем временем радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: что ты молчишь?
1: Инна Наговицына и Евгений Григорьев открыли новый вечерний час на летнем шансоне. Всем салют. Очень приятно, что вы выбрали нашу компанию. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов,
2: да.
1: Ирина Сотникова.
2: Да, это мы. Все верно. Рома сказал все правильно. 19:06 уже в столице. Это значит вечер. А это значит, мы отдыхаем в компании любимых исполнителей и нашей компании.
1: Отдыхаем, знаете, на фоне сенсационных новостей. Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ, сообщил один из популярных каналов. А мы вас спрашиваем, как выбирали учебное заведение после окончания школы вы, кто и что повлияли на выбор, куда идут сейчас учиться ваши дети или внуки?
2: Я напомню наши координаты. +7 909 955 103 0. Это единый номер для ваших смс-сообщений. Можно их отправить. Вот очень много куда можно отправить. Все доступные мессенджеры для вас работают. И смс-ки тоже отправляйте.
1: Кстати, в Госдуме говорили, что после начала приемной кампании в учреждение профессионального образования стало понятно, что молодежь для дальнейшего обучения чаще всего выбирает рабочие и технические специальности.
2: Вот это сейчас, да, новиночка такая, набирает обороты, так сказать, этот как, направление.
1: Да. Ну, не направление. Растет интерес в целом к среднему профессиональному образованию, отметил Вячеслав Володин, председатель
2: Госдумы. И очень хорошо, это радует, что если это действительно так, то лет через 5-7, ну, если еще плюс опыт работы, мы будем иметь таких очень рукастых мужчин и женщин, которые смогут сделать все своими руками. Ну, а пока к музыке хорошей вернемся.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ирина Круг, только что на радио «Шансон», обожаемая миллионами певица в эфире. Ну и, друзья, мы вернемся к нашей теме. Как выбирали учебное заведение вы после окончания школы? Кто и что повлияли? Куда идут сейчас учиться ваши дети и внуки? Дело в том, что на одно место в колледже по специальности медсестра или медбрат претендует 18 человек. Популярно,
1: так, да.
0: На повара 14-16.
1: Ну,
0: в то время, как в Московский государственный университет имени Ломоносова конкурс составляет примерно 11 человек на место.
1: Да, вот все захотели опять, знаешь, как старые добрые советские времена. Хочу быть поваром, хочу быть космонавтом, врачом. Все возвращается.
0: Ну, по поводу космонавтов, по крайней мере, не пишут, но вот строителям 10-15 человек на место, сварщики, электрики 8-12 человек.
1: Приличные ставки, да.
0: Дело в том, что вот электрики, понимаешь, я думаю, что сейчас это гораздо серьезнее, чем было когда-то, потому что, ну, все-таки...
1: Технологии новые.
0: Усложняются,
1: да?
0: Все электросхемы.
1: Я думал, все те же провода остались, те же приспособления, чем их там как чинить, нет?
0: В квартирах появляется умный дом, проходные выключатели, и прочие сценарии освещения.
1: Да, у меня же действительно розетки такие, к которым вот прикасаешься, да, там, наверное, как-то по-другому они сложнее, все сложнее, действительно. Хорошо, вернемся к этой теме, такой интересной. У нас сейчас Вячеслав Добрынин на шансоне.
0: Мир непрост.
1: Мир непрост.

0: дорогие мои.
1: Народный артист России Александр Розенбаум только что на вечернем шансоне. Что касается червончиков, к примеру, сварщики в отдельных случаях сейчас могут получать до 580 тысяч рублей, а средняя зарплата по стране держится на уровне 90 тысяч, друзья.
2: Ну, я так понимаю, что сварщик это достаточно сложная профессия. Это надо прям уметь, да?
1: Точнее и не скажешь.
2: Ну, хорошо.
1: Это филологи, друзья, да, театралы. Вот.
2: Они вот так
1: уметь,
2: вот.
1: Уметь. Да. Скажите, вы умеете, да, тогда 580 тысяч.
2: Ну, просто можно уметь, а можно уметь. А можно уметь умеючи, вот так, а можно не уметь. Так, у нас есть сообщение, оно немножко... Прекращай. Оно немножко такое вот... Ну, оно касается образования, это еще ко вчерашней нашей встрече, но смешное. Можно я зачитаю?
1: Нужно.
2: Можно? Так, привет, пишу в городские встречи. В школе в четвертом классе была внесена мне запись в дневник «Поведение 2». На уроке труда танцевала ламбаду. Хорошая запись. Вот, я думаю, что вот здесь человек должен был пойти в какой-то вот танцевальный колледж, да, если так у ребенка вот закладывается.
1: Хореографические.
2: Ну, в хореографическое училище, например, да.
1: Ну, вообще, мне кажется, если действительно есть у людей склонность к тому или иному, и это обнаружили в детстве, почему не попробовать?
2: Да, это же у него пойдет все гораздо легче и проще. Вот Афина, например, «Дикая танго», тоже про танцы.

0: Вот, вот, понимаешь, человек, который отучился в училище и работает по профессии, между прочим, окончил Михаил Шуфутинский музыкальное училище имени Ипполитова Иванова по специальностям дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения.
1: Ипполитова вот, Иванова.
0: Ипполитова Иванова. Да, Иванова, да. А я сказала Иванова, да?
1: Накидают, да.
0: Хорошо, Иванова пусть.
1: Дорогие друзья, есть сообщение, которое пришло от Владимира. Добрый вечер. Наш ребенок в этом году закончила школу. У нее была цель поступить в МГЮА на судебную и прокурорскую деятельность.
0: Ого!
1: Еще она решила попробовать свои силы, подала заявки в МГУ, РГУП и РАНСХИГГЭС на юриспруденцию. Прошла везде на бюджет, остановились на МГЮА. В остальные будет писать отказ. Всего этого она достигла сама. Мы не вмешивались, только удивлялись всем ее достижениям, таким как золотая медаль, ЕГЭ, 2 по 100 баллов и так далее. В общем, мы с супругой уже успокоились.
0: Вот я, собственно, с этого и начинала передачу, если ты помнишь, что есть дети, которым это просто дано. Родители могут, в принципе, ну, даже и ничего не делать, а у них вот это вот внутри их живет, им нужно учиться, развиваться, узнавать какие-то науки, магистратуры, вот это вот все. И ради бога. А есть другие дети, которым важно работать руками. И брать богу, пусть они учатся в училище. Все хорошо сложится у них тоже, я думаю.
1: Что у вас? Своим. Напишите сообщение, расскажите. Надо вот это нам осмыслить. Для этого есть специальные временные слоты в эфире радио «Шансон». Один из них будет прямо сейчас.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: просто шутка.
1: Так, Мали Григорий Лепс только что на радио Шансон. Серьезное музыкальное произведение под названием «Шутка». Ну, а мы также серьезно продолжаем важную тему.
2: Так.
1: Россияне считают профессии сварщика, мастера по ремонту квартир, автомеханика, водителя грузового транспорта и фрезеровщика самыми перспективными рабочими специальностями с точки зрения дохода.
2: Mm-hmm. Ну, доход, это, конечно, хорошо, это все прекрасно, но бывает же, что не лежит душа, сердце не лежит. Хочется пойти по своей профессии, по своим стопам, пусть это не принесет пока дохода. Угу. Вот человек, который поступает в училище. Кстати, мы хотели понять, кто из наших радиослушателей, да, когда, куда и как. В основном я смотрю, что это все-таки колледжи и училища. Потому что это, ну, наверное, деньги какие-то приносят сразу, да, не в институте, даже нужно там сколько-то учиться, и потом... А здесь вот как бы сразу ты 2-3 года понял профессию, и можно зарабатывать.
1: Надо еще в институт поступить, надо еще, если это платная история, то заработать... Понимаешь, тут вот как
2: да,
1: еще.
2: Да, это дольше все получается. Поэтому что, всем, кто поступает этим летом, мы желаем поступить туда, куда вам хочется, чтобы у вас все получилось. Кто хочет в колледжи, пожалуйста. Кто хочет в институты, доброго вам пути.
1: На нашем шансонном факультете «Смена караула» впереди вечерний музыкальный вояж с Ритой Виноградовой. Мы прощаемся. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Пока.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На платной трассе Москва-Санкт-Петербург открыли два крупных электрозарядных комплекса. Они находятся на территории многофункциональных зон дорожного сервиса недалеко от Солнечногорска. На московском направлении работают 13 зарядок, на петербургском – 14. Кроме станции быстрой зарядки есть длительные. Подходят для тех, кто останавливается на ночевку в отеле. Также есть отдельная станция повышенной мощности для электробусов. Со временем подобные комплексы появятся и на других крупных российских трассах. Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Представители Национальной страховой информационной системы заявили, что все технические работы завершены. Обмен данными между всеми системами налажен. Это значит, что уже в ближайшее время камеры могут начать штрафовать за езду без страховки. Риски ошибок при этом сохраняются. Поэтому не исключено, что на первом этапе проверять будут не всех, а только нарушителей. Превысил скорость, дополнительно проверили наличие полиса. Если нет страховки, придет штраф еще и за это. Количество аварий с участием велосипедистов растет. В первом полугодии госинспекция зафиксировала почти 3000 таких ДТП. В сравнении с прошлым годом аварийность выросла на 24%. Основная причина ухудшения статистики – рост количества велосипедов на дорогах. Отдельных дорожек до них практически нет. Водителям стоит быть особенно внимательны при выезде со двора или парковки. Велосипед может появиться неожиданно. Также будьте осторожны вблизи пешеходных переходов. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов.
3: Дорожников в Карелии оштрафовали за отсутствие разметки на трассе Кола. Нарушение содержания участка дороги выявил инспектор Госкомитета Республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. На 3-километровом участке трассы в районе Сегежа отсутствовала белая разметка. Подрядчик нарушение устранил, но за нарушение сроков нанесения горизонтальной разметки к подрядной организации будут применены штрафные санкции. Пропавшего в Костомукше ягодника нашли. Пропавший вечером 27 июля мужчина найден живым, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Он ушел в лес и заблудился. О своих блужданиях костомукшанин сообщил родственникам по телефону. Мужчину искали специалисты МВД, поисково-спасательная служба, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Вчера поиски продолжались до часу ночи. Пропавший мужчина вышел сам около 7 утра. Руководителю коммерческой фирмы в Костомукше грозит штраф за задержку зарплаты сотруднику. Работник пожаловался в прокуратуру. В ведомстве сообщили, что зарплату выплачивал сотруднику коммерческого предприятия с постоянными задержками. Кроме того, при увольнении полный расчет работнику вовремя не сделали. Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила административное дело. Руководителю теперь придется заплатить штраф 20 000 рублей. Добавлю, что после вмешательства прокуратуры работник получил все деньги, которые ему были должны. Центр внешкольной работы предлагает 4 бесплатные путевки для детей, обучающихся с 5 по 8 классы по программе «Дети Арктики» на 4-ю смену в санаторий «Глобус» в Краснодарском крае, поселок Витязево. 4-я смена будет проходить с 8 по 28 августа. Всю необходимую информацию можно получить по телефону Центра внешкольной работы 70605 или непосредственно в СВР. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше от +17 до +20 градусов. Без осадков. Легкий ветер до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Такая была Вера Верочка, очень откровенная песня от Любови Успенской. Я приветствую всех, кто на волне радио «Шансон». Знаете, столица бьет рекорды по свежему бризу. Конец июля, казалось бы, 29 июля. Но осень как будто уже где-то за углом, вот так Маша подмигивает. Хочется, конечно, больше уюта, тепла и вот эмоциональной поддержки. Я предлагаю разгонять грусть и тоску в нашей программе сегодня. Вечерние музыкальные виражи, только отличное настроение. У микрофона Рита Виноградова. А далее прекрасная песня «Падали звезды», под которую можно загадать желание, от Валерия Залкина. Слушаем и наслаждаемся.

0: карете.
1: А если ты не невеста, но все-таки хочется прокатиться на белой карете и почувствовать в моменте красивую жизнь. Королев Виктор заряжает нас оптимизмом, а мы продолжим душевные ритмы. Далее песня, которую знают все, стоит только произнести фразу «Я буду долго гнать велосипед». Александр Барыкин. Встречаем.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А вечер создан для расслабления и отдыха. Я соглашусь с тем, что тяжело выдохнуть после тяжелого напряженного дня. И одно из главных условий спокойствия – это, конечно, убрать телефон и желательно спрятать, унести его в другую комнату. Но в следующий час на радио «Шансон» стартуют приветы. И все-таки пока давайте оставим гаджет рядом, потому что мне без вас не справиться в этот вечер. И, конечно, я жду письма, истории, признания. А потом, после порции любви, можно уже избавиться от телефона до утра.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрого дня в нашей компании. У микрофона Дима Казанцев, а значит, подъехало хорошее настроение. Но, по крайней мере, я на это надеюсь. Очень скоро продолжу эфир новостями, поэтому оставайтесь с нами.

0: Знакомые мелодии очень скоро зазвучат, а сейчас к новостям. Оказывается, работающие россияне стали внимательнее относиться к организации своего отдыха на выходных. Половина опрошенных сообщила, за последний год стало реже посещать бары и ночные клубы, а четверть респондентов сократили употребление алкоголя в выходные дни. Об этом рассказывает газета.ру. Со стрессом и усталостью 19% офисных сотрудников справляются с помощью физкультуры, а каждый шестой предпочитает массаж и спа. Более трети опрошенных признаются, планировать выходные дни для них непросто. Среди основных сложностей – это необходимость согласований с семьей, денежные ограничения и желание провести время насыщенно. Хочется успеть все и сразу.
1: Выбросила карты на стол, жизнь моя веером.

Сколько прошагал я дорог, скольких согнал коней, разных наглотался ветров не на одной войне. Неземной дарили рассвет горы ажур.

«Движение – это жизнь». Исследователи из Университета Восточной Финляндии выяснили, что у людей, которые ежедневно ходят на работу пешком, значительно снижается риск развития инфаркта миокарда. А ходьба отчасти способна заменить занятия спортом. Медики говорят, что максимальную пользу приносит ходьба, которая в среднем занимает около 40 минут, то есть примерно

0: отвлекаться на издержки. Нужно сконцентрироваться на одной или двух значимых задачах. Записывать прогресс по каждой из целей. Действовать в соответствии с намеченным планом. Найти причины, по которым мы преследуем те или иные цели. И помнить о мотивах, толкающих нас к достижению поставленных задач. Всем желаю успехов под хиты на любимой волне.
1: И наша летняя песня будет с нами вместе. Нам любые преграды так легко победить. И наше теплое лето.

0: жить.
1: Вспоминать прошлое – это то же самое, что смотреть в зеркала заднего вида. Важная, надо сказать, процедура, без которой невозможно безопасно совершать маневры и перестроения. Если каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, значит, прошлое не проработано.

от музыкальных сюжетов к новостным. Оказывается, работодатель может ограничить использование личных телефонов в рабочее время. Но такие меры должны быть обоснованы и закреплены во внутренних документах организации. Об этом сообщает РИА Новости. Специалисты связывают эти ограничения с требованиями безопасности, особенностями производства или необходимостью обеспечить нормальную организацию труда. Кроме того, если работодатель вводит запрет без очевидной связи с трудовыми обязанностями или условиями труда, такие требования могут быть признаны избыточными. Если не касаться ограничений в использовании телефонов на работе, то связь очень отвлекает и не дает сконцентрироваться. Но тут каждому свое.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Наши мысли формируют настоящее. Обычно мы раскручиваем в голове пережитый стресс и причины его вызывающие. Отпустите лишнее под музыку на волне хорошего и бодрого настроения.
2: Я тебя рисую,

Оказывается, большая часть опрошенных россиян хотя бы раз в жизни покупала товары импульсивно. Об этом рассказывают «Известия». Почти половина опрошенных устраивают спонтанный шопинг чаще одного раза в год. И что самое любопытное, большинство радуется спонтанным покупкам.

0: Мужчины во много раз реже смотрят в зеркало, нежели женщины. Порой, проходя мимо зеркала, вижу очень серьезное лицо. И зеркало намекает на то, чтобы я физиономию сделал попроще. Обязательно сделаю. Под музыку на любимой волне.
1: Свет.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных тем к информационным. Оказывается, в России растет нагрузка на школьных учителей. Об этом рассказывает РБК. В среднем педагог работает примерно на 1,5 ставки. Больше всего учителя математики и русского языка. Их нагрузка составляет 1,7 ставки. Одна из причин – в профильных классах старшей школы стало почти вдвое больше учеников. А также число учителей в возрасте старше 66 лет за последние годы увеличилось почти в 2 раза. Вот такие новости.

Часто говорю о паузах, которые необходимы каждому из нас. Появление глобальной паутины, мобильного интернета и смартфонов расширили возможности человека, фактически предоставив ему не только средства связи, но и универсальное устройство для выхода в сеть, записи и передачи фото и видеоматериалов, общение через социальные сети, видеозвонки и видеоконференции. От этого нужно отдыхать, если есть такая возможность.

0: Музыкальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки и текстов, написанных естественным интеллектом, к новостям про интеллект искусственный. Оказывается, работодатели все чаще делают ставку на гибкие навыки сотрудников. Об этом пишет «Коммерсант». На фоне развития ИИ компании пересматривают требования к кандидатам. Растет спрос на обучаемость, креативность и умение работать в команде. Одновременно увеличивается число вакансий, где требуется опыт работы с нейросетями. Ну а сами компании чаще переходят на проект занятость. Так что наша высокая обучаемость будет хорошим приоритетом при устройстве на работу.

0: Тем временем свыше трети опрошенных россиян уверены, трудовая деятельность оказывает умеренно сильное воздействие на уровень стресса, а 28% считают, что очень сильное. Наибольший стресс, пишут «Известия», вызывают жесткие дедлайны, внезапные отставашки на работе и большие объемы задач, плюс ошибки, без которых, конечно, никуда.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm live.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Мне тут смена нашептала скатертью дорожку, поэтому стоит сказать всем спасибо и до скорых встреч в эфире. Меня зовут Дима Казанцев. Чао, какао и до скорого!

Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила.

встала до утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете,

тихого люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: ее храни.
1: Для всех красивоглазых слушательниц радио «Шансон» это песня. И вы знаете, вся жизнь все-таки состоит из маленьких надежд на будущее. Вот доеду домой, вот дождусь выходных, вот наступит отпуск. Я желаю, чтобы то хорошее, чего вы ждете, было уже совсем рядом. А сейчас музыка для хорошего вечера.

Уникальный тембр. Это Сергей Наговицын в эфире радио «Шансон». Поздний вечер в столице. Я всех приветствую, желаю только хороших новостей и чтобы вас всегда ждали дома. Алексей Брянцев с песней «Я ждал тебя», а также в ближайшее время послушаем Сергея Трофимова и Татьяну Буланову. Музыки много, «Шансон» один.

выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, а также многие другие любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Страны Шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Отдельный сердечный привет всем, кто в пути и в дороге, а также тем, кто работает в ночь. Пусть все ваши труды приносят результаты. С вами в этот вечер была Рита Виноградова. Я лечу домой и желаю хорошей, спокойной ночи каждому, кто на волне радио «Шансон». Услышимся уже завтра вечером. Пока-пока.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Тихо мои сани на рысе. Тороплюсь мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Мелочишкой последней звеня, их безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки, надо только вскочить на коня, и внушал мне пустые стихи. Человек

самим человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

0: Радио «Шансон».
1: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось

хотелось бы жить. Желтоглазую осень, смеясь, целовать. Мне хотелось бы жить.

На сегодня за душой ни гроша. У меня, конечно, здесь есть друзья, но к друзьям без сувенира нельзя.

каждой шутке есть капелька правды, в каждой правде есть капелька лжи. Я тебя попросила однажды, как разлюбишь меня, так скажи. Не копи понапрасну обиды, лучше сразу сказать, не таить. А ты мне, улыбаясь, ответил: я тебе буду розы дарить.

вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ, и волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и МАЗ попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.

Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 15 51 от 16.

И было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли не видать, а юбочка ради меня обратно. А я под ноль остриженный пока военным лазаретом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени. Гудели наши

на руке и пошептал ей что-то. Узрел у ней наколку на руке и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей.

кто она есть. И он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. Тем словом, гад, нарочно он мне душу искоромсал, и сердце, как гадюк,

сад с лихой и горькой миной. Лежал один платок ее в слезах, а в нем прощай, любимый. Лежал один платок ее в слезах, а в нем прощай, любимый. А этот сука в ботах был, конечно же, ментом из тех, кто на халяву вместе.

ее. Среди тюремных граждан я все искал красивую ее. Среди тюремных граждан

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Упала ночь в ладони крыш, огни надежд зажег Париж. Ты в небе, как луна, паришь, мечтаешь.

0: всегда хочу, и быть с тобой всегда хочу, и быть с тобой всегда хочу.
1: «Темная ночка» — песни, которые звучат только на радио «Шансон».

поставь на 7:30 будильник. Помаши с балкона мне легкой рукой. Принимай таким, как есть, я один такой.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

каждого своя дорога в рай. Ни с чем ее одну не перепутать. Постелена она весенним утром и летним ветром нам наречена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. Пусть люди говорят, побойся Бога, не им судить, куда дорога мне. У каждого своя дорога в рай. Иду по ней и не спрашивай вечность, куда ведет нас эта бесконечность. А жизнь как спичка вспыхнет и прощай. У каждого своя дорога вверх.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Хмурый вечер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и в

Помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь.

хотел и так, что я вновь стал ребенком. Называй меня снова таким черномазым, капризным котенком, своим сыном и счастьем своим.

Я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит за окошком, вьюга бродит все.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську в предчувствии беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет. И улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весенней порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал. И женщину, которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел. Ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце? Сердце.
1: Музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2000».

0: 26. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: музыки много, шансон один.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

мерзлоту. Батя тоже мой в дорогах, все в железах да острогах, высылал лишь словом ветра мне «держись». Мама тоже в одномерочком, где товарищи носочки, с молоком ее ным взял я эту жизнь.

повалены наши кресты. Разошлась судьба кнутами, пишет жгучими дождями. Не кино я, брат, смотрю, а жизнь живу. Знаю, как нутро полощет, не по книгам, а на ощупь. И что мне, Господь,

0: дотянуть бы, брат.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
0: Больные носы да больные души, но время пришло, брат, поднимать наши кресты.